дальше, мамочка, она возможна. И на зимнике са лонгист дон лопуи. Эллоу.